0: Што цяпер між тым справамі беларусаў ва ўкраіне, наколькі лёгка адкрываць рахункі, шукаць працу, атрымліваць дакументы, ці з цягам вайны гэтае стаўленне з боку ўкраінцаў мянялася, ад якіх фактараў залежала. Над гэтымі ды іншымі пытаннямі празважала беларуска, якая жыве ва ўкраіне, Анастасія Ткач.
1: Тема белорусско-украинских отношений даже в СМИ не особенно сильно поднимается и нет тенденции это все обострять. Есть определенные законы, которые, скажем так, усложнили какое-то взаимодействие с государственными органами, с банками, еще с чем-то между людьми с белорусским гражданством, пускай с видом на жительство в Украине. Но на уровне бытовом, честно говоря, это не ощущается, и могу ответственно об этом говорить, потому что я передвигаюсь на автомобиле с белорусскими номерами, поэтому здесь даже речь, соответственно, в ближнем круге людей, которые меня лично знают, вообще никаких проблем. То есть мы ни с кем не перестали общаться с началом войны, то есть никто меня ни в чем не обвинял как представительницу страны соагрессора. Но даже если говорить о более широком круге, то есть люди, которые абсолютно меня не знают, но видят автомобиль с белорусскими номерами на дорогах, я не чувствую, за все это время я не чувствовала свою сторону агрессии, я не чувствовала каких-то, вплоть до того, что меня не стали меньше пропускать на дорогах, если я показываю повороты. Поэтому нет, не чувствую.
2: Пытанне легалізацыі для беларусаў ва Украіне заўсёды застаецца вострым, то як сітуацыя з дакументамі, блакіроўкай рахункаў, падаўжэннем пасведчанняў на кіраванне транспартам выглядае зараз.
1: Опять же, у меня постоянны від на жыцельства ў Украіне, поэтому для такой формы, это не гражданство, а регистрации, для такой формы регистрации проблем больших нет. То есть, есть список определенный каких-то дополнительных документов, но каких-то блокировок счетов, невозможности получить какие-то госуслуги нет. То есть некоторые добавленные сложности. Что происходит с людьми, у которых вообще нет даже временного вида на жительство в Украине с белорусским паспортом сейчас? Я думаю, что проблемы есть.
2: Ці існує адзіна трывалая беларуская супольнасць в Украине, и каждый сам по себе. Ваше назирание.
1: Я думаю, что есть, но я, вы знаете, как-то не общаюсь так близко. У меня есть друзья белорусы, которые проживают здесь, то есть у них точно так же, как у меня, есть постоянный вид на жительство, но это друзья, которые были и до войны. Как-то новый круг знакомых белорусов, проживающих в Украине, создан не был за все это время.
2: Наколькі вам цяжка балансаваць псіхалагічна паміж унутранымі беларускімі праблемамі і украінскай ваеннай павесткай?
1: Может быть, мне сейчас должно быть стыдно, но мне не стыдно, потому что я, не интересуюсь сейчас этой темой. Естественно, я в данный момент больше занята проблемами той страны, в которой я живу. Поэтому не знаю, не в курсе. Из того, что в курсе, из каких-то очень-очень общих новостей, что вроде бы в Белоруссии репрессии прекращены, и вроде бы есть даже отпущенные люди после событий 2020 года. Насколько это правда, не знаю.
0: Як азначыла Анастасія Ткач, беларусы ў Украіне працягваюць сутыкацца з сур'ёзнымі юрыдычнымі і побытавымі выклікамі. Сітуацыя можа нават даходзіць да пагрозы дэпартацыі. А на фоне зацяжной вайны нават тыя, хто актыўна дапамагае фронту ці займаецца валянтэрствам, часта апынаюцца ў пастцы за свайго пашпарта. З'яўляюцца фотаздымкі, наступствы начных расійскіх удараў па Кіеве. Вядома, што гарэла памяшканне ў Саломінскім раёне на першым паверсе 16-павярховіка. Таксама былі агнём ахопленыя прапаркаваныя аўтамабілі ў Абалонскім раёне. Узнікла маштабнае ўзгаранне ў складскім будынку. Там ёсць пацярпелыя, яго шпіталізавалі.

0: Фаліт хіт з Віталем Цыганковым.
1: Кремль заявляет, что не обмерковывает со Злученными Штатами Америки вызволение российских политвязнев. Мы категорично отмовляем наявность каких-нибудь политвязнев и лишим, что такая постановка питания абсолютно недоречная, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Поводле его слов, Кремли не обмерковывали и не могли обмерковывать максимость вызволения из российских тюрьмов шерегу политвязнев в обмен на знятие Вашингтоном санкций. Ранее выдание «Атлантик» поведомило, что президент США Дональд Трамп ухвалил идею смягчить санкции супроть России в обмен на вызволение политвязнев. С такой инициативой, поводле информации выдания, выступил спецпосланник Трампа по Усходней Европе Джон Коул. Такая идея, конечно, будет без захопления, мягко кажучи, воспринятая белорусской громадянской супольностью. По-перше, белорусским демократичным силам было б лепш, каб Коул займался выключно белорусской тематикой. Менавіта на вызволение белорусских политвязней утратил свой час и намагання. По-другое, коли спецпосланник президента США займется российской тематикой, это не просто поменьшит его на активность на белорусском керунку, але и оттягнет международную увагу с белорусской тематики. Столько годов белорусские демократичные силы змагаются за то, как питание белорусских политвязней было приоритетом и мают в этой справе певные поспехи, а укидывание этой темы в один кошек с российскими политвязнями безумовно подорве этой намагання. Тема белорусских политвязнев при таким развитии подеев может стать просто додатком до темы российских. Их это сирот иншага подрывая и субъектность Беларуси. Парадоксальным чином это может быть незадоволенный официальный Минск, якому самостойный американский трек потребный нашмат более, чем Вашингтону. По-третье, уже выказывается версия, что Дональд Трамп такой пропановой просто хочет знайсти гуманитарную нагоду, каб знять некоторые санкции из России. На умовах, коли Россия не спыняет свою варварскую войну супроть Украины, любое послабление санкций может восприниматься как ускосная или даже прямая допомога агрессору. До того ж, а чому США не спробуют, например, вызволить украинских полонных и выкраденных цивильных людей, которые находятся у российских тюрьмах? Однако, с іншого боку, на сегодня выглядит, что шансов хутко домовиться у Вашингтона с Москвой не так и шмат. Про что и каже заява Пяскова, нібито в России нема политвязню. Путин не Лукашенко. Ён за звонок от Трампа, ці за запынки, ці нават за таблетки от похудания своих политвязню не вызволить. Ён явно будет потребовать большего и при этом не признавать нават сам факт існавання политвязню в России.
0: Политика с Віталем Цыганковым.

Про что мы дознаемся с ближайшего выпуска новина. У Латвии готова разместить ядерную зброю по решению НАТО. Беларусь ухилянтам от войска дали шанец позбегнуть криминальной отказности. Трамп распорядился скоротить популяцию комаров у Вашингтоне на 90%. Про это да иншее дознаемся уже не в забаве.

вспоминаю свои первые кроки по этой дороге. Я наздалась ему такой чужой и пустой. Солнце слева и вниз, и сердце в знямозе. И не хапая надеи святой. И он зразумел, что такое быть нежей в ватерлинии, хоть сведая солодкий смак вышини. Заплатил по рахунках, сумневных сябровских стосунках, и все-таки не вышел с гульни. Солнце справа и вверх, начинается новый подъем, и человек усмехается усмешкой знакомой. А зернется на помощь завсюду и смех-то сябров. По маниколе ничего не столи, один без одного.

0: Станція. Белосток,
1: Свислочь,
0: Городня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.
2: Незломанные, нестрымные.

Кейти Танстол на хвалях белорусского радио Рация 98.1 FM Белостокгородня, 99.2 FM Берести, Белая Подляска, наш сайт racia.com. Тут мы, вядома ж, по всем свете. Ну и крыху про надворье тут на белорусско-польском помежже. А тут сегодня у день изменливая хмарность и без опадков. Температура по ветру от 18 до 20 тепла, ветер усходний и поудневый усходний от слабого до умеренного. Атмосферный тиск выше за норму.

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берестя.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: Роса жита, росила, жонка мужа пора.

0: Радио Рация.
1: Грузинская гостепримальня демонструє менавіта батумские белорусы.
2: Питання чергового моцного санкційного пакету относно режиму Лукашенко.
3: Белорусов больше не подманеш. Все белорусы разумеют, чому такие тяжкие обставины у нашей країні.
0: Рация.

0: Зараз застаецца дакладна 10 хвілін до 18 Беларусі, да 17 Польшы. На кара беларуская радыёрацыя. Дапамагаюць праваабаронцы і не толькі беларуска. Жанна Думант з паставу Віцебскай вобласці, якая ў 2021 годзе выехала з мужам у Нямеччыну за пагрозы і харышту пад пагрозы дэпартацыі. Зараз з Нямеччыны. Але вяртацца ёй небяспечна, распавядае сваю гісторыю Жанна Думант.
1: Каля 15 год я попрацавала заведушчай магазина у райсаюзе райпатрэбсаюз пастаўскі. Працу я ў Германіі найсці не магу. Азюлянка ніхто не хоча браць. У 12 магазинаў падала свае заяўкі. Адказ. На даны момант вот хацела у дом прыстарэлы там прыбіраць. Таксама адмовілі ў палітычным захісці ў Германіі. І яны тут мяне калашмацюць, абоіх нас калашмацюць, то дасылалі з Бамфа пісьма, ці можаць мой супруг з чацвёртай стадіі рак путешестваваць. Дзе мы бралі візы, нас таксама вызывалі ў паліцыю. Ну, вобшым, калашмацюць. Тут прыслалі, каб мы выехалі. Пісьмо гэта надо было срочна, каб не нарушыць закон, адправіць. Я так злёталася, што зламала нагу. 2 месяцы сядзела на ложку з гэтым паломам. Пакуль восстановілася трошкі. Тады болт гэтат вялікі. Зноў аперацыя. Я чуць пагасіла гэты нервны зрыў. І я на таблетках. Дачка ў Беларусі. Яе пастаянна там праз які-то час. То амонаўцы прылітаюць, то участковы. У 21 годзе там вообще амон быў прыляці. Унук мой 14-гадовы на той момант адзін дома быў, ён да такой степені быў перапужаны, што я да сих пор не магу з ім наладзіць кантакту. Ён проста ігнаруюць мяне, крычаў, плакаў: «Баба, дзед, это из-за вас мяне гэдак перапужалі».
2: Дзе вы зараз жывеце ў Германіі?
1: Ну і Траублінг, такі гарадок. Мужа ж асудзілі 2 гады заочна, там па фатаграфіі, там 13 чалавек, дзе мы ўмі Мінскі былі. Усіх асудзілі, адна я асталася. Ну, на стэндзе абоі, там, дзе шукаюць міліцыя. Брат хадзіў, пытаўся фатаграфію зрабіць, яго прагналі, сказалі: «Счытаем да 3, іначе закрыем». Муж памёр, сын як занёс свідзецельства о смерці ў ЗАГС. На другі дзень быў нарад міліцыі, шукалі ў дачкі мяне. Яна о палітыцы не любіць гаварыць, яна не хочаць. У нас разныя взгляды, ды я ўжо начала плакаць, ругацца, кажу: «Як так, ты мая дачка, і ты мне маўчыш, што прыходзіць пастаянна міліцыя і пытае». Дык яна тады мне напісала, і я тут скрыншоты зрабіла, і хутенька яна удаліла. Сказала: «Я не хачу, не дай Бог, паглядзюць мой тэлефон, нас проста будуць калашмаціць, яны баяцца».
2: У якім годзе вы прыехалі ў Германію?
1: З Украіны прылецелі самалётам 24 июля 21 году.
2: Вам прыйшлося збягаць, ці вы спакойна зрабілі візу нямецкую?
3: І прыехалі.
1: Майго мужа вызвалі ў пракуратуру, нас вызывалі разам, нам далі адзін дакумент, прадупрэждэнне, што мы не будзем займацца. Каля хаты пастаянна калавурыла то міліцэйская, то простая машына. Мы ведалі, што гэта за намі сочуць. Мы тады рашылі, што мы з'едзем у Мінск да сына. Там мы трошкі пажылі, зрабілі патрэбныя дакументы і вылеталі мы ў Кіеў.
2: Ва Украіне вы трохі пажылі ці адразу ў Германію паляцелі?
1: Мы жылі до 6 месяцаў. 28 января мы вылецілі ў Кіеў, а 24 июля мы вылецілі ў Германію ў Нюрнберг.
2: Чаму вам прыйшлося з'язджаць?
1: Нас проста прыследавалі. Мы прыїжджалі ў цэнтр горада, там і ў універ Сбермах, там и центральные магазины, нечто купить. И тут же появлялась милиция, и нам казали, если вы не покинете центр города, то вы будете арестованы. А мы каждый вечер в 6 часов сбирались у центра города, там человек 10, нас коли было 15, коли боли. Мы просто размовляли, пили чай, потому что уже было заборонено.
2: Это выходили вы на площадь?
1: Да, мы на площади. З нами не было ніяких стягов, ніякої символіки, нічого не було. Просто ми розмовляли.
3: Чому вас викликали у прокуратуру? За які події?
1: Что мы более не будем выходить на площадь, что мы ничего более организовывать не будем. Я и мой муж организовывали очень много акций, на площади организовывали, выезжали, робили фотографии с нашими стягами, с нашими гербами, много видео, фотографий и выставляли поставы для жизни. И в Минск ездили по воскресеньям. Остальные дни с понеделка по субботу мы сустракались тут на площади. 16 августа был великий марш у центра нашего города. Собралось столько шмат людей. Я николи гэдакага количества людей не бачила. Даже на свято звенять цимбалы и гармоник, например, или на какие-то другие мероприемства. Это был последний марш у центра.
2: То бок попереджение вы отримали, и вас переследовали за то, что вы удельничали у акциях.
1: Да.
2: Подтверждение уделу у акциях у вас есть?
1: Шмат сдымков, шмат видео. 5 протоколов мы ездили от одной организации до другой, чтобы люди не выходили на працу, как не подтримливать этот режим. Мы поехали по Стаускаю телебачение, так само туды с лозунгами «Кажите правду, не маните». В общем, 5 протоколов.
2: Вы призывали, да.
1: Забастовок. Да, забастовок. У нас по 5 протоколов. Были суды.
2: Как вас покарали?
1: Грошовыми штрафами.
2: И вашего мужа что, заочно судили?
1: Заочно судили, да, на 2 года колонии. Эту информацию мы прочитали в интернете. Так как ему дали 2 года колонии, вот 2 года он и прожил, змагаючись с этой страшной болезнью. 25 лет он отпрацевал на Поставской таможне. В 24-м годе нам пришло письмо, что мы повинны покинуть Германию добровольно до такого-то числа. Я волонтерка группы SpaceEye, якая допомагает людям в Украине. Есть подтверждение моей працы. Я не могу вернуться, потому что милиция ведает про нас еще. И про наши акции, и то, что я 10-метровый флаг шила, как был этот выход 16-го жнивня.
0: І зараз вони чекали довго міжнародну оборону, їм відмовили. Зараз удалося припинити депортацію при допомозі юристів. До справи жінчини підключилися так само правооборонці з весни. Новини на нашій хвалі наперед прогучать, ну а ми на хвалях Радіо Рація будемо з вами разом.

0: І стосується зараз 15 хвилин до 19 в Білорусі, до 18 у Польщі. Тут чергові коментарі у нашому ефірі. Вечір з вами разом зустрікаємося сьогодні.
1: Політхід з Віталем Циганковим.
2: Устойливый рост экономик Беларуси и России обеспечивается в том лику дякуючи интеграции двух краин. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Александр Турчин на поседжении Совета министров Союза державы, которое отбывается 1 кастрычника в Менску. Турчин подкреслил, что белорусская и российская экономики переплетены, как николи ранее, цитую, «подставляем плечо один до одного в рамках промысловой кооперации, разом вырашаем питание технологичного развития, обеспечиваем насыщение рынку харчовым и споживецкими товарами». И, глядя на натиск, как и протягивается экономики Беларуси и России, демонстрируют становчую траекторию роста. У такой устойливости есть заслуги нашей тесной интеграции. В этом году взаимный гандель Беларуси и России повеличился больше, як на 20%, заявил белорусский премьер. Турчин хвалится тем, что повинно было бы выкликать занепокоенность, а миновито все большая привязанность и залежность белорусской экономики от российской. А вот для Еврокомиссии в 25-м году на Россию припадало амаль 67% всего внешнего гандлю Беларуси товарами. Для поравнання, на увесь Євразв'яз тільки 10,6%, а на Китай – каля 8% поводле папередніх міжнародних дадзіных. І гэта не просто питання продажу товару. Залежнасць больш глыбокая. Росія забезпечвае Беларусь нафтой і газом, з'являецца галоўным рынкам для беларускай прамысловасці і харчування, а расійскія кампаніі даюць значную частку інвестыцый. З ліком логістики гэтая залежність ще больш павелішваецца. Гандаль з тим же Китаем ці Казахстаном іде праз територію Росії. Аднак теперішнє керівництво Беларусі не тільки нічого не предпримає, каб паспрабаваць знізіць гэтую залежність, диверсифікаваць рынки, але і наадварот, усімі сваімі дзеяннямі тільки паглыбляе гэтую залежність. 29 вересня подчас встречи с губернатором Ульяновской области России Алексеем Русских Лукашенко подкреслил, что белорусская политика шматвекторности нияк не отдаляя краину от России. И он отзначил, что Беларусь готова размулять с иншими державами, але это не означает измены приоритетов. Россия застается основным партнером. И выказал удивление с нагоды публикации у некоторых российских блогах, где Беларусь попрекают из пробах усидеть на двух креслах тездради. Лукашенко заявил, что ніякого здрадніцтва нема и быть не повинно. Это довольно традиционная речь для белорусского диктатора. Як только он, те его чиновники робят хоть самые стиплые некие кроки на заходнем накерунку, после навод самой осторожной нормализации с заходними партнерами, Лукашенко обовязково лишить необходимым выказать нечто максимально пророссийское. Каб Москва, не дай Боже, не настерожилася и не лечила его здрадником.
1: Політика з Віталем Циганковим.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.com.

0: Слухай нас у інтернеце racia.com.
1: Ты поближе мяне позови, там заблудимся у хмельных травах.